0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эво ифонитис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
3: Гидарреби аммурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
12: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вину Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
14: Гидарды Диамурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики: «Тюркский мир в лицах», «Тюркия в списке ЮНЕСКО» и «Геоэкономическая повестка дня».

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Объявление о личном участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре является ценным шагом для сплачивания альянса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Израиль рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий в секторе Газа, несмотря на продолжающиеся переговоры о прекращении огня. Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне резкого обострения конфликта с США и предупредил, что любая попытка прохода через стратегическую водную артерию будет пресекаться. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи сообщил, что американские военные нанесли удар по водохозяйственным объектам в районе Сирик провинции Хормузган. Россия и Беларусь готовы задействовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, для защиты союзного государства в сфере безопасности, обороны и экономики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Объявление о личном участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре является ценным шагом для сплачивания альянса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на заседании парламентской фракции правящей партии «Справедливости и развития». Он подчеркнул, что Турция придает большое значение саммиту лидеров стран-членов НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, и ведет активную подготовку, чтобы это событие стало знаковым в истории Альянса. Президент добавил, что не только союзники, но и весь мир проявляют большой интерес к мероприятию. Президент Эрдоган подчеркнул, что 2026 год станет годом максимального расцвета международной репутации Турции и перечислил масштабные мероприятия, которые его страна организует в этом году. В октябре состоится 77-й Международный космический конгресс, затем планируется принять 13-й саммит лидеров Организации тюркских государств. С 9 по 20 ноября будет проведена 31-я конференция ООН по изменению климата в Анталии. По словам турецкого лидера, об участии в КОП-31 заявили порядка 100 тысяч человек из 197 стран. Мы увидим, как КОП-31 станет крупнейшим экологическим саммитом за всю историю, сказал турецкий президент.
0: Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль необходимо остановить, иначе последствия его действий затронут не только Ближний Восток, но и весь мир. Выступая на заседании парламентской фракции партии «Справедливости и развития», турецкий лидер обвинил еврейское государство в подрыве мира, стабильности и безопасности в регионе. По его словам, боевые действия в Газе продолжаются, и Израиль одновременно расширяет военную активность против Ирана и Ливана. Эрдоган заявил, что несмотря на возражения Турции и других стран региона, Израиль отказывается выводить силы из Ливана и продолжает атаки на соседние страны. Кроме того, по его словам, израильские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в странах Африки и Средиземноморья. Президент Турции также указал, что Анкара понимает конечные цели Израиля и не позволит их реализовать. «Мы знаем ваши намерения, ваши цели и то, к чему вы стремитесь», – сказал Эрдоган. Турецкий лидер призвал не следовать за сионистской сетью массовых убийств и подчеркнул, что Израиль должен быть остановлен. По его словам, это является обязанностью всего человечества. Отдельно Эрдоган затронул ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Кипре. Он указал, что Турция внимательно следит за попытками спровоцировать новую напряженность в регионе и предупредил, что в случае посягательства на права Турции и турок-киприотов ответ Анкары будет очень ясным и жестким.
1: Израиль рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий в секторе Газа, несмотря на продолжающиеся переговоры о прекращении огня. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец». По данным издания, начальник Генерального штаба армии обороны Израиля Эйаль Замир одобрил несколько оперативных планов, подготовленных Южным командованием армии на случай расширения военной операции в Газе. Вместе с тем, источники в политических кругах Израиля утверждают, что правительство пока не санкционировала новое наступление, несмотря на стремление премьер-министра Биньямина Нетаньяху подготовить армию к возможному возобновлению боевых действий. Израильские военные заявляют, что движение «Хамас» смогло восстановить часть своего потенциала, что используется как один из аргументов в пользу продолжения военной операции. Тем временем в Каире продолжаются переговоры между палестинскими политическими силами. Стороны обсуждают вопросы будущего управления сектором Газа и перспективы разоружения Хамас. Глава палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути заявил, что палестинские фракции выступают за поэтапное урегулирование ситуации. По его словам, нынешняя политика Израиля направлена на создание условий, которые вынуждают жителей Газы покидать свои дома. Баргути также обвинил израильские власти в ухудшении гуманитарной ситуации в экславе.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Глава управления коммуникации администрации президента Тюркии Бурхан Неттин Дуран резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Дуран указал, что попытки премьер-министра Израиля Нетаньяху давать Тюрке уроки морали являются полной наглостью. В публикации в социальной сети X Дуран отметил, что власти Израиля не имеют морального права критиковать Тюрке. Правительство Израиля несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных жителей в Газе и на Западном берегу, разрушение городов и нарушение международного права, указал он. Попытка лидера и правительства, имеющих столь позорную репутацию, давать Тюрке уроки морали является полной наглостью, подчеркнул Дуран. Глава управления коммуникации также заявил, что попытки дискредитировать Тюрке президента Реджепа Тайпа Эрдогана не смогут изменить реальное положение вещей. По его словам, Тюркия продолжит выступать в защиту палестинского народа и отстаивать свою позицию на международной арене. «Под руководством нашего президента Тюркия будет и впредь оставаться голосом угнетенных, защищать правду и противостоять тиранам», – заявил Дуран. Заявление прозвучало на фоне обмена резкими высказываниями между турецким и израильским руководством в условиях продолжающейся войны в секторе Газа.
1: Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи сообщил, что американские военные нанесли удар по водохозяйственным объектам в районе Сирик провинции Хормозган. Вода – это пульс жизни, а США целенаправленно наносят удары по жизненно важным объектам иранского народа, написал Бакаи в соцсети X. По его словам,

0: В результате атаки были уничтожены два резервуара для хранения воды общей вместимостью 2500 кубометров, обеспечивающие питьевой водой более 20 тысяч жителей 10 населенных пунктов региона. Это не побочный ущерб, это преднамеренное военное преступление и вопиющее нарушение прав человека и международного гуманитарного права, заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства, призвав привлечь США к ответственности за систематические жестокие нападения на жизненно важную гражданскую инфраструктуру.
1: Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне резкого обострения конфликта с США и предупредил, что любая попытка прохода через стратегическую водную артерию будет пресекаться. В заявлении Центрального штаба Хатам Аль-Анби, распространенном государственным телевидением Ирана, говорится, что Ормузский пролив закрыт для любого судоходства, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда. Военные объяснили это решение ухудшением ситуации в сфере безопасности после последних американских ударов по территории Ирана. «Любое движение через пролив будет становиться целью для иранских сил», – предупредили в штабе. Там также отвергли заявление США о том, что судоходство через Ормузский пролив продолжается в обычном режиме. Одновременно командующий аэрокосмическими силами КСИР Саид Маджид Мусави выступил с прямым предупреждением в адрес Вашингтона. «Если вы сделаете Ормузский пролив небезопасным, мы превратим регион в ад для вас со всей территории Ирана», заявил он в комментарии, распространенном агентством Мехр. По словам Мусави, это предупреждение является ответом на то, что он назвал американской дерзостью в регионе. Заявления прозвучали вскоре после того, как КСИР сообщил о нанесении ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. По утверждению КСИР, атакам подверглись 18 крупных целей на авиабазах Али Ас-Салем и Ахмад Аль-Джабер в Кувейте, а также база Шейх Иса в Бахрейне. Эскалация произошла после того, как Центральное командование вооруженных сил США объявило о новых ударах по объектам на территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что операция носила оборонительный характер и была направлена против ряда целей, связанных с иранской военной инфраструктурой.
0: Россия и Беларусь готовы задействовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, для защиты союзного государства, интеграционного объединения двух стран в сфере безопасности, обороны и экономики. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил, что на территории Беларуси размещена совместная группировка войск, а взаимодействие между вооруженными силами и структурами безопасности двух стран постоянно совершенствуется. Замглавы российского МИД также обвинил НАТО в наращивании военного присутствия у границ союзного государства, назвав действия альянса демонстративными и провокационными. По словам дипломата, Москва и Минск продолжают развивать механизмы совместной обороны в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о сохраняющейся напряженности вокруг страны и необходимости укрепления оборонного потенциала.
1: Дорогие друзья, это были новости. Дорогие друзья, теперь в нашем эфире звучит песня «Хакет Медим Айрылы». Ее озвучивает дуэт Харуна Колчака и Яшара.

0: Геоэкономическая повестка дня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем сегодняшнем выпуске мы рассмотрим, как не только производственные линии заводов, но и критически важное сырье, микрочипы и аккумуляторные технологии, питающие эти линии, превращаются в новую шахматную доску глобальной геоэкономики. Автомобильная промышленность сегодня – это уже не просто чудо механической инженерии. Она стала символом стремления государств к экономическому и технологическому суверенитету, а также стратегическим активам, в котором сосредоточены наиболее чувствительные точки напряжения мировой торговли. На этой неделе мы обсудим геоэкономические последствия масштабной трансформации автомобильной отрасли и принципы новой архитектуры цепочек поставок. Уважаемые слушатели, пока автомобильный мир пытается оправиться от последствий пандемии и последовавших за ней геополитических напряженностей, перед отраслью возник новый серьезный вызов, глубоко потрясший производство, структурные сбои в цепочках поставок. Если раньше ценность автомобиля определялась объемом двигателя и качеством механики, то сегодня перед нами фактически компьютеры на колесах. Программное обеспечение, датчики и особенно полупроводниковые микрочипы стали новым сердцем автомобильной промышленности. Ослабленные финансово из-за пандемии и логистических заторов цепочки поставок, одна за другой начали втягиваться в

глобальные кризисы. Насколько масштабной стала новая инвестиционная и производственная среда и какие риски она несет? Цифры и события весьма впечатляют. Крупнейшие производители, которые ранее минимизировали складские запасы благодаря философии «точно вовремя» (just in time), были вынуждены останавливать производство на недели из-за разрыва всего одного звена в цепочке поставок. Если рассматривать глобальные сбои в цепочках поставок автомобильной отрасли, то прежде всего мы сталкиваемся с дефицитом полупроводников, который усугубился из-за стремительной цифровизации автомобилей. Нарушение поставок чипов, производство которых в значительной степени сосредоточено на Тайване и в Южной Корее, привело к многомиллиардным потерям в мировой производстве. Кроме того, проблемы логистики и безопасности транспортных коридоров, вызванные напряженностью вокруг Суэцкого канала и сбоями на морских торговых маршрутах, удвоили сроки поставки комплектующих и серьезно нарушили производственные графики заводов. С другой стороны, существует ресурсный национализм в отношении таких критически важных для электромобилей минералов, как литий, кобальт и никель. Эти глобальные ограничения вынуждают производителей вести беспощадный поиск новых источников сырья. Если раньше владение и контроль над отраслью находились в руках традиционных центров, таких как Детройт, Штутгарт или Токио, то сегодня мы наблюдаем географическое и социальное смещение центров влияния. Это новая экосистема, формируемая глобальными элитами и технологическими гигантами, находится в самом центре масштабной борьбы за влияние, охватывающей все – от футбольных клубов до энергетических магистралей. Самым влиятельным игроком и новым геоэкономическим центром тяжести в этот период стал азиатский капитал и, в особенности, китайская монополия на сырьевые ресурсы. Как мы часто подчеркиваем в нашей рубрике, государство, стремящееся превратить богатство природных ресурсов в производственные технологии, в инструмент глобального влияния, использует зеленую трансформацию как своего рода дипломатическую крепость. В производстве аккумуляторов, самой дорогостоящей части электромобилей, Китай контролирует практически всю цепочку – от переработки сырья до выпуска аккумуляторных элементов. Однако у этой медали есть и обратная сторона. Когда западные государства столкнулись с риском утраты промышленного лидерства, они начали возводить протекционистские барьеры. Наиболее наглядными примерами этого являются американский закон о снижении инфляции, предусматривающий многомиллиардные пакеты субсидий, а также введение Европейским Союзом дополнительных таможенных пошлин на автомобили китайского производства. Подобно концепциям суверенного искусственного интеллекта или суверенных инвестиций в футбол, можно говорить о наступлении эпохи суверенных аккумуляторов и гарантий поставок. Государства стремятся контролировать уже не только границы или энергетические коридоры, но и транспортную инфраструктуру, одну из важнейших артерий повседневной жизни и глобальной массовой культуры. Уважаемые слушатели, стремление к контролю и волна протекционизма не ограничиваются только Тихоокеанским регионом. Внутри Европы мы также наблюдаем интересные геоэкономические шаги и тенденции к регионализации. Логика глобализации, основанная на производстве там, где дешевле, постепенно уступает место стратегиям «friend-shoring» и «near-shoring», то есть размещению поставок в дружественных и безопасных странах или регионах. Компании все чаще переносят свои цепочки поставок в географически более близкие и политически менее опасные районы. Глобальная автомобильная промышленность переходит от логистической модели, ориентированной на максимальную эффективность, к новой геоэкономической модели, основанной на безопасности и устойчивости. Однако столь масштабный и быстрый рост несет с собой серьезные финансовые и структурные риски. Регуляторы и производители, которые долгие годы действовали в условиях свободного рынка и свободной торговли, теперь сталкиваются с последствиями неконтролируемого

0: роста затрат и санкционных ограничений. Здесь также ощущается риск финансового заражения. Если ключевой производитель аккумуляторов или поставщик чипов прекратит деятельность из-за геополитического кризиса, это может вызвать цепную реакцию и поставить под угрозу работу десятков автомобильных заводов и тысяч предприятий-поставщиков по всему миру. Стремительная трансформация отрасли также создает риск банкротства тысяч небольших компаний, производящих традиционные детали для двигателей внутреннего сгорания и не успевающих адаптироваться к новым условиям, что может привести к массовой безработице. Насколько же устойчивы и надежны эти новые инвестиционные стратегии? Высокая цена зависимости от одного поставщика или одной страны наглядно показала стратегическую близорукость и недостатки контроля со стороны автомобильных гигантов. Пока инвестиционный климат благоприятствует развитию электрических и автономных транспортных средств, потребители и местные сообщества недовольны высокими издержками и недостаточной инфраструктурой, сопровождающими этот переход. Некоторые влиятельные европейские профсоюзы и лидеры рабочего движения серьезно обеспокоены тем, что производство быстро перемещается в удаленные регионы или в новые программно-ориентированные консорциумы. В отличие от традиционной промышленности, для таких технологических инвестиционных групп производственные площадки являются не наследием сообщества и не источником занятости, а цифровыми активами, которые можно продать при первой возможности для максимизации прибыли. Уважаемые слушатели, сегодня мы рассмотрели, как производственные линии заводов превращаются в гигантскую геоэкономическую лабораторию. Современный автомобиль – это уже не только мощность двигателей и комфорт. Это результат взаимодействия редкоземельных элементов, программного суверенитета, дипломатических маневров и глобальных торговых войн. Радикальная трансформация и сбои в цепочках поставок способны сделать традиционные промышленные институты и правила неэффективными. Если небольшая группа сырьевых или технологических консорциумов получит полный контроль над мировыми сетями производства чипов и аккумуляторов, то правила игры будут определяться уже не свободным рынком, а этими монополиями и стоящими за ним государственными силами. Подобно рискам цифровой ядерной эпохи, промышленный мир создает новые балансы сил и новые уязвимости. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск рубрики «Геоэкономическая повестка дня», подготовленной и представленной на радио ТРТ «Голос Тюркии».
1: Геоэкономическая повестка дня.

Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске нашей рубрики мы расскажем историю Наима Сулейманоглу, турецкого тяжелоатлета, известного также как «Карманный Геркулес». Предлагаем вашему вниманию статью доктора наук Джемиля Дуача Ипека, специалиста по международным отношениям. В январе 1967 года Родопские горы в Болгарии окутал лютый холод. 23 января в селе Ахатла, прилегающем к городу Момчилград или Местанле в Кырджале, новорожденный ребенок сделал свой первый вдох и закричал так, словно на его плечи сразу опустилась вся тяжесть этого мира. Когда ему на ухо прошептали «Твое имя Наим», никто не мог и предположить, что это имя не просто сокрушит все рекорды на тяжелоатлетических помостах, но и станет мощнейшим политическим символом борьбы целого народа за свое существование. Этот невысокий мальчик, впервые пришедший в тяжелую атлетику всего в 9 лет, на своем пути от пыльных коридоров стадиона до высшей ступени олимпийского пьедестала готовился поднять не только железные диски, но и честь и достоинство целой нации. Для Наима Сулейманоглу тяжелая атлетика никогда не была просто технической спортивной дисциплиной или погоней за медалями. В середине 1980-х годов коммунистический режим Болгарии развернул жесткую политику ассимиляции против турецкого меньшинства, вписав мрачные страницы в историю репрессий.

В этот период 1984 и 1985 годов, когда турецкие имена насильно менялись на болгарские, режим попытался сделать Наима, уже имевшего к тому времени всемирный успех, витриной своей ассимиляции. Его имя принудительно изменили на Наум Шаламов. Наим стал самым последним турком в Болгарии, чье имя было принудительно изменено в феврале 1985 года. Глубокую изоляцию и психологическую войну, в которой он оказался, сам спортсмен зафиксировал для истории следующими словами. «Там поменяли имена всем туркам по решению, принятому в 1985 году. В феврале я стал самым последним, чье имя изменили». Его побег в Тюркии в 1986 во время финала Кубка мира в Австралии потряс не только спортивный мир, но и дипломатию времен Холодной войны. Однако участие Наима в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле под турецким флагом натолкнулось на бюрократические препятствия, казавшиеся непреодолимыми. Согласно народным правилам, спортсмен, сменивший гражданство, должен был ждать 3 года, если прежняя страна не давала своего согласия, а Болгария наотрез отказалась уйти на уступки. Этот узел удалось развязать в Афинах и Стамбуле в ходе секретных переговоров с руководством Международной федерации тяжелой атлетики. Премьер-министр того времени Тургут Özal, действуя с решительностью настоящего государственного деятеля, обеспечил выплату Болгарии суммы в размере 1 250 тысяч долларов в качестве отступных за спортсмена. Эта выплата была произведена через тайный фонд, секретную кассу правительства. Тем, кто критиковал эту историческую инвестицию, Özal дал ставший легендарным ответ, который навсегда остался в памяти. «Даже если бы вы отрубили нам головы, я бы все равно заплатил эти деньги». Наим сделал нам рекламу, которая окупает это в 100-кратном размере и внес неоценимый вклад в продвижение Тюркии в мире. Легендарное прозвище «Карманный Геркулес», под которым он вошел в мировую спортивную литературу, было дано ему американцами в 1983 году на турнире в США. Поднимая вес более чем в 3 раза превышающий его собственный, Наим заново определял законы физики и пределы человеческих возможностей. Олимпийские игры 1988 года в Сеуле стали для Наима не просто спортивным соревнованием. Они положили конец 20-летней жажде золотых медалей для всей Тюркии. Сеул 1988 увековечил имя Наима следующими техническими показателями. В рывке он поднял 152,5 килограмма, а в толчке 190 килограмм, установив труднодостижимый рекорд. В общей сложности он побил 6 мировых и 9 олимпийских рекордов, превратившись в настоящий феномен. Благодаря этим достижениям он стал первым турецким спортсменом, попавшим на обложку журнала Time и обрел статус глобальной иконы. У каждой легендарной карьеры есть своя осень, но даже прощание Наима со спортом отражало стальную волю его характера. Его решение выйти на помост на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, несмотря на то, что он находился далеко не в лучшей физической форме, было результатом жизненной философии, исключающей любое «если бы». Диалог, состоявшийся после соревнований, как нельзя лучше резюмирует благородную душу Наима, который никогда не боялся рисковать. «Чтобы потом, когда мне исполнится 40-45 лет, я не оказался в положении человека, который сокрушается. А ведь у меня могло получиться. Эх, почему я не попробовал? Уж лучше я соглашусь утонуть в океане, чем в озере». Наим Сулейманоглу использовал каждый поднятый килограмм как рычаг для того, чтобы заставить весь мир услышать голос своих соотечественников, подвергавшихся гонениям в Болгарии. Он громогласно заявлял об этой драме на всех платформах, включая Организацию Объединенных Наций. Фитиль Великого Переселения 1989 года был зажжен именно благодаря тому международному давлению, которое создал Наим. Ответ Тургута Özal'а, который распахнул двери Тюркии настежь в ответ на вызов тогдашнего премьер-министра Болгарии,

Тодора Живкова «Откройте свои границы» стал дипломатическим следствием побед Наима на помосте. Он был не просто спортсменом, а посланником свободы, благодаря которому сотни тысяч людей смогли воссоединиться со своей исторической родиной. Абсолютное доминирование Наима Сулейманоглу, начавшееся в 9 лет и продлившееся 24 года, сегодня остается высочайшим идеалом для каждого молодого человека, приходящего в тяжелую атлетику. Он не только раздвинул физические границы возможного, но и благодаря своему упорству, мужеству и непоколебимой позиции превратился в дипломатическую силу, изменившую коллективную судьбу целого народа. Наследие этого великого человека, державшего на своих плечах весь мир, и сегодня продолжает жить в судьбах людей, дышащих свободно, и в славной истории турецкого спорта. Может ли один человек, преодолевая пределы физических возможностей, одновременно так глубоко повлиять на честь и судьбу целой нации? Наим Сулейманоглу – самый ясный и самый величественный ответ на этот вопрос в истории. Дорогие друзья, вы прослушали статью доктора наук Джемиля Дуачайпека, специалиста по международным отношениям.

списке ЮНЕСКО. В нашей рубрике мы вместе знакомились с культурным и природным наследием Тюркии, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Начиная с этого выпуска, мы немного расширим маршрут и будем рассказывать и о ценностях, внесенных в предварительный список ЮНЕСКО с целью их охраны и возможного внесения в будущем в список всемирного наследия. Нашей первой остановкой станет исторический рынок Кемер-Алты, один из важнейших компонентов исторического портового города Измир, находящегося в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный в сердце Эгейского региона, Измир на протяжении тысячелетий остается одним из важнейших портовых городов Средиземноморья. На протяжении истории этот город был местом встречи различных цивилизаций, торговых путей и культур, а благодаря своему многослойному наследию является одним из самых примечательных исторических центров Тюркии. Кемер-Алты находится в самом центре этой большой истории. Его улицы, караван-сарай, торговые ряды и исторические здания, сохранявшие свою оживленность на протяжении веков, делают его одним из важнейших торговых центров не только Измира, но и всей Анатолии. Значение Кемер-Алты для ЮНЕСКО заключается не только в наличии исторических сооружений. Главным является то, что этот район исторически развивался как часть крупной городской структуры, связанной с портом. Номинационное досье исторического портового города Измир, включенного в предварительный список ЮНЕСКО, рассматривает как единое целое Кадифе-Кале, Агору, Смирне, Кемер-Алты, Басмане и окружающую историческую городскую среду. Эти территории образуют многослойный городской ландшафт, в котором жизнь непрерывно продолжается с античных времен до наших дней. Изучение исторического развития Измира показывает, что город неоднократно менял свой облик в разные эпохи. От античной Смирны через римские и византийские периоды, Османскую империю и до Турецкой республики город постоянно изменялся, рос и развивался. Несмотря на это, следы прошлых эпох продолжают существовать в городской структуре. Именно эта преемственность является одной из наиболее примечательных особенностей объекта в процессе его рассмотрения со стороны ЮНЕСКО. Гуляя по улицам Кемер-Алты, вы оказываетесь не просто на рынке. Здесь ощущаются торговая культура, городская жизнь и общественная память, накопленные веками. Караван-сараи, крытые рынки, торговые ряды, традиционные лавки, культовые сооружения и исторические проходы вместе создают уникальную городскую среду. В османский период этот район был одним из важных центров средиземноморской торговой сети, а сегодня он по-прежнему сохраняет свою экономическую и социальную активность. Одним из аспектов, подчеркнутых в номинационном досье ЮНЕСКО, является культурное разнообразие Измира. На протяжении столетия мусульмане, евреи, левантинцы и представители других общин жили здесь вместе, занимались торговлей и вносили вклад в развитие города. Это многообразное культурное прошлое оставило след в архитектуре, градостроительстве и многих других сферах. Многие исторические здания, которые можно увидеть сегодня в Кемер-Алты и его окрестностях, являются материальными свидетельствами этой культуры совместной жизни. В процессах ЮНЕСКО недостаточно лишь определить историческую ценность объекта. Не менее важно понять, каким образом эти ценности будут сохраняться и передаваться будущим поколениям. План управления территорией, разработанный для исторического портового города Измир, является результатом именно такого подхода. Подготовленный при участии Министерства культуры и туризма, местных органов власти, университетов, специалистов и общественных организаций, этот план объединяет

принципы охраны, реставрации, управления посетителями и устойчивого использования. Реставрационные работы, проводимые в последние годы в Кемер-Алтае и его окрестностях, являются наглядным примером такого подхода. Благодаря проектам по сохранению исторических караван-сараев, улиц и других элементов культурного наследия ставится цель сохранить уникальный характер района. Таким образом, одновременно обеспечиваются охрана исторической среды и поддержание ее экономической и социальной жизнеспособности. Тюркия развивает методы сохранения культурного наследия. Теперь недостаточно просто сохранить объекты. Важными составляющими охранной деятельности становятся вопросы изменения климата, сейсмических рисков, управления чрезвычайными ситуациями, устойчивого туризма и непрерывности городской жизни. В рамках работ по сохранению исторического портового города Измир этим вопросам уделяется особое внимание, а целью является повышение устойчивости исторической среды к возможным рискам будущего. Одной из особенностей, отличающих Кемер-Алтай от многих других исторических торговых центров, является то, что он продолжает свою функциональность. Торговцы, открывающие свои лавки по утрам, мастера, продолжающие традиционные ремесла, покупатели и посетители, желающие ощутить историческую атмосферу, помогают сохранять связь этого культурного наследия с повседневной жизнью. В этом смысле Кемер-Алтай представляет не только прошлое, но и современное воплощение живой городской культуры. Сегодня продолжается процесс выдвижения исторического портового города Измир в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа, проводимая для этого обширного исторического ландшафта, частью которого является и Кемер-Алтай, способствует повышению международной осведомленности о культурном наследии Тюркии. Эта территория, на протяжении тысячелетий сохраняющая память города, продолжает служить прочным мостом между прошлым и будущим. Шаги, эхом разносящиеся по узким улочкам Кемер-Алтай, торговля, продолжающаяся в тени исторических караван-сараев, и городская культура, передаваемая из поколения в поколение, и сегодня поддерживают живую память Измира. Благодаря этому Кемер-Алтай предстает перед нами не просто как рынок, а как важный объект наследия, отражающий историю урбанизации, торговли и культурного взаимодействия в Анатолии. В следующем выпуске нашего путешествия мы продолжим знакомство с удивительным миром культурного наследия Тюркии.

И в завершении нашей передачи коротко о основных событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль необходимо остановить, иначе последствия его действий затронут не только Ближний Восток, но и весь мир. Объявление о личном участии президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре является ценным шагом для сплачивания альянса, заявил президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган. Израиль рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий в секторе Газа, несмотря на продолжающиеся переговоры о прекращении огня. Об этом сообщает израильская газета «Хаарец». Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех судов на фоне резкого обострения конфликта с США и предупредил, что любая попытка прохода через стратегическую водную артерию будет пресекаться. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо дифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
8: Гидарре ди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонхо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
15: Овода Турция вину радиоса.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эзо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
6: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия ғаг радиода.
13: Хосуме Түркияи дайны радио гаяны.
14: Петерчия радио садгури Түркия сқма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овозы.
19: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
2: Е садай Түркия.
7: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
6: Эво Ифонетис Түркия.
4: Овди Радио Глас Түркия.
13: Гидар Радио Амурия Түркия.
9: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
16: Эште Радио Вожда Түркия.
12: Коцирава Түркия Но Кой Радио Дес.
0: Зборува Гласот на Түркия.
14: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
5: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
4: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.
8: Турский уличный укусы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Гитлеер Түркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
5: Аңлаватқаныңа Турция Авазы Радиосы.
13: Эдо Ифонитис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
7: Гидар Реди Амурия Турция.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.